0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От Лия Тир.

www.dpeto.com. Grafit. Пица бар Grafit. На Скопие 112. Grafit. Радио Катра ФМ.